чай брадисти ти са скадина, ръща редина ден тил стес. Е тут мортал къса да клина, е у нас ти мой ен тил посес. А нус, нус штайнен хармония, Vai temps que cuaces un vien, avains il món en compagnia, gudiu per vis adeiu fien, l'ouvrau per